зле комбете. Ще помня, докъвандет мъж дошкан бегу. Довалой не шепуй, в этом кит ламур.

0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZ 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было. Слушателям, которым не нравятся спорные или противоречивые темы культуры и истории, политики, войны и насилия, преступности, а также любые темы текущих новостей, освещаемых в наших программах, просим выключить свои радиоприемники.

0: 50-х МГц FM в студии Олег Беданов. И сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Содружестве Австралии Михаил Иванович Петраков. Добрый день, Михаил Иванович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Николаевич. Спасибо за возможность поучаствовать в этом разговоре.
0: Спасибо. Сами понимаем, что радио – это радио, ограниченные возможности и по времени. Поэтому давайте, прежде всего, я думаю, сегодня предложить сконцентрироваться на выборах. На выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, как официально это звучит. По мере того, если у нас будет оставаться время, то, значит, мы, может быть, обратимся к культурно-просветительской там программе здесь, в Австралии, и в связи с посольством, и с комьюнити, с местным, так сказать. Если вас устраивает такая повестка дня в двух вопросах, то, наверное, тогда перейдем.
1: Да, конечно.
0: Тогда, Михаил Иванович, вам тогда предоставляю слово. Давайте обратимся. Расскажите нам о выборах, как они будут организованы, и все, что полагается.
1: Спасибо большое. Но прежде всего, если разрешите, хотел бы поздравить детей, их родителей с началом нового учебного года.
0: Абсолютно верно. Спасибо, что напомнили. Да. Я присоединяюсь.
1: Да, я очень хорошо помню, как 1 сентября в первый раз пошел в первый класс с большим букетом гладиолусов. И было очень интересно и немножко страшновато. Но в России это всегда большой праздник для всех. И даже наш президент направил поздравление 1 сентября с Днем Знаний. Хочу его процитировать. «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких, и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником, с Днем Знаний». Вот на этой оптимистической ноте я хочу сосредоточиться на одном из важнейших событий года — проведении выборов в Государственную Думу. Это важное событие для любой демократической страны, естественно, Россия здесь не исключение, для всех российских граждан, в том числе проживающих в Австралии. И нам крайне важно, чтобы россияне имели возможность в полной мере реализовать здесь свои конституционные права и принять участие в голосовании. Посольство в Канберре и генконсульство в Сиднее предпринимают усилия для того, чтобы, во-первых, обеспечить географический охват голосования. Страна-то большая. Наши соотечественники проживают в разных городах. И, соответственно, голосование должно быть организовано четко, доступно и удобно для всех. В этой связи оно будет проводиться в несколько этапов. Основной день, 20 сентября, в посольстве в Канберре и в Сиднее будут открыты избирательные участки с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, мы проводим выездные голосования еще в 4 городах. В Мельбурне уже 6 сентября, тоже с 8 до 20 часов в Русском доме. В Аделаиде 13 сентября, тоже с 8 до 20, это в здании Русского общественного центра. И два выездных голосования в Брисбене и в Перте в один день, 12 сентября. Но здесь есть нюанс, поскольку там голосование проводится на частных площадках своими правилами, там время голосования с 10 до 17 часов. Хочу напомнить, что участие в выборах могут принять граждане России, достигшие 18 лет, при предъявлении действительного российского заграничного паспорта и при личной явке. Мы, естественно, взаимодействуем по вопросам проведения выборов с австралийскими властями. Соответственно, официально уведомили Министерству иностранных дел и торговли с просьбой принять меры по защите избирательных участков и обеспечению порядка и безопасности.
2: Абсолютно. Попросили... Очень важно, извините, на этой ноте перебью. Очень важно, потому что слышал здесь уже, кажется, собирается там оппозиция, так сказать, российская здесь и так далее. Ну, посмотрим. Угу. Спасибо.
1: Ну, мы попросили в день выборов не допускать демонстрации вблизи наших загранучреждений. И, соответственно, взаимодействуем с федеральной полицией, с полицией штатов. Должен сказать, что местные правоохранительные органы весьма ответственно и конструктивно к этому вопросу подошли. И нам было сказано, что, во-первых, они несут ответственность за безопасность и порядок. Во-вторых, они выполнят эти свои функции, в том числе в плане предотвращения или недопущения провокаций, ну уж не говоря о каких-то попытках там сорвать выборы. Да, действительно, в целом ряде стран мы сталкиваемся с проблемами. Ну, речь идет прежде всего о европейских странах, о Прибалтике, Польше, Нидерландах, Чехии. Там, да, есть проблемы. В Австралии мы действуем с учетом опыта 2024 года при проведении президентских выборов. Там тоже были разные ситуации, но в целом в Австралии голосование прошло достаточно спокойно, при, в общем, достаточно высокой явке, и рассчитываем на успех выборов вот в этот период с 6 по 20 сентября.
2: Понятно. Это у нас, в общем-то, достаточно. Это вся наша информация на данный момент, да?
1: Вы знаете, у нас информация, связанная с местом, временем проведения выборов, размещена на интернет-ресурсах посольства, телеграм-канал, наш официальный сайт, поэтому там наши граждане могут ознакомиться с деталями. Кроме того, мы сделали публикацию в газете «Горизонт», там тоже на русском и на английском эта информация есть. То есть мы предприняли целый ряд мер, чтобы довести до соотечественников эту информацию, в том числе благодаря вам, спасибо большое. Да, рассчитываем, что это поможет нашим согражданам успешно проголосовать.
2: Да. Я подтверждаю, да, мы уже на радио делали объявление о предстоящих выборах. И да, вы правы, вот я на сайте российского посольства нашел уважаемые соотечественники в целях реализации избирательных прав российских граждан. И дальше идет по тексту, если кому-то надо обновить, говорится, когда, где, какие адреса и так далее. То есть вся информация доступна, все есть. Я думаю, что тут вы как посольство или как консульство сработали, ну, как и полагается, все на высшем уровне. Надеемся, что также мы и проведем эти выборы на этом же уровне.
1: Спасибо. Спасибо, да.
2: Окей. Ну, давайте, Михаил Иванович, эта тема исчерпана, да-да, что, уже перетекаем в нашу другую тему, да?
1: Ну да, единственное, что можно было бы добавить, что в избирательном бюллетене у нас внесено 11 партий. Я их не буду перечислять.
2: Не надо, кроме яблока. Да.
1: Вот. Ну, существуют определенные правила, связанные с непроведением агитации в день голосования. И здесь тоже надо бы этот момент учитывать. Существует российское законодательство. В конце концов, избирательный процесс, он для изъявление воли избирателей в пользу или против той или иной политической силы. И все пропагандистско-предвыборные процессы должны в соответствии с законом вовремя завершаться, тем, чтобы у граждан было время осмыслить, подумать и принять решение, и потом спокойно проголосовать.
2: Ну да, но это разумное требование закона, которому мы, наверное, будем следовать, так сказать, так и полагается. Да. Ну что ж, спасибо, Михаил Иванович, за это.
1: Да, в продолжение разговора, ведь тема выборов, она, естественно, затрагивает наших соотечественников, и я хотел бы в данном случае сказать о взаимодействии с ними в иной сфере и воспользоваться этим случаем, чтобы выразить признательность всем тем активистам и организациям, структурам соотечественников, с которыми мы взаимодействовали в организации и проведении мероприятий, связанных с нашей культурой, нашими нравственными духовными ценностями, их закреплением. Я осознанно не буду перечислять всех, кто активно в этом участвовал, а то, знаете, бывает, забудешь кого-нибудь или не назовешь, а потом обида бывает.
2: Ну да.
1: Но наши соотечественники должны смотрим за всеми теми позитивными действиями, которые предпринимаются, и признательны за вот эти усилия по сохранению русской культуры. Должен сказать, что в России этому конкретному направлению уделяется очень большое приоритетное внимание, потому что культура, ценности, я уже об этом говорил неоднократно и повторю, это, ну, своего рода наш культурно-генетический код. Это то, что определяет нашу ментальность, отношение к жизни, к своей родине. Это то, что составляет основу нашей идентичности. И руководство страны очень хорошо это понимает. Эти вопросы, вот, в частности, связанные с сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей и культуре в творческих индустриях, они рассматриваются на высшем уровне. И в рамках комиссии при президенте по вопросам культуры. И вот совсем недавно было серьезное обсуждение на совещании президента с членами Совета Безопасности России. И это понятно. В любое время культурные ценности должны сохраняться и в первую очередь спасаться и продвигаться.
2: Абсолютно.
1: В этом смысле... Да, и в России проходят значительное количество различных форумов. Вот в сентябре, в частности, в Санкт-Петербурге с 24 по 26 состоится 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. И отрадно, что в Австралии, хоть мы и далеко от России находимся, вот эти процессы откликаются. Я назову несколько таких примечательных весьма событий. В частности, вот в марте в Мельбурне состоялся форум русофилов на тему «Русский язык, культура и наука в юбилейных датах 2026 года». Было весьма представительное собрание с участием общественности, соотечественников, духовенства. Я там лично присутствовал. Были очень интересные презентации по разным темам, связанным с юбилеями. И должен сказать, что вот этот алгоритм опоры на памятные даты, он весьма интересен и удачен, потому что позволяет в течение года охватывать широкий круг культурных тем и поддерживать и знания, и интерес к ним. Кстати, особенно важно это в плане молодого поколения. Вот буквально несколько назову.

0: юбилей в 26-м году. Это поэт Рубцов, Мандельштам, Гумилев, Агния Барто тоже мы не забываем. Булгаков, Салтыков, Щедрин. Вот у нас будет 205 лет со дня рождения Достоевского в ноябре. И в Австралии разные организации проводили культурные мероприятия, посвященные этим датам, которые, некоторые из которых я тоже посещал. Николай Николаевич Миклухо-Маклай, тоже очень крупная личность, выдающийся наш ученый, антрополог и гуманист, тесно связанный с Австралией. В этом году, по крайней мере, вот в Сиднее два было мероприятия проведено, посвященное его юбилею, 180-летию со дня рождения. А я принял участие онлайн, правда, по маклаевских чтениях, которые проходят на его родине, в Акуловке, под Новгородом. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта вот маклаевская тема продолжала жить с учетом особой роли Австралии в этом. Будет отмечаться 120-летие со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В этом году, 25 сентября, я знаю, что в Мельбурне предполагается конкурс провести. И будет в русском клубе в Стратфилде мероприятие. Но оно такое синтетическое, потому что есть еще одна фамилия, связанная с Шостаковичем, культурная. Это Николай Малько, который дирижировал Сиднейским симфоническим оркестром.
1: Да,
0: он ученик Римского-Корсакова. Он был первым исполнителем первой симфонии Шостаковича в Москве. И вот в этом году 65 лет со дня его кончины, а умер он в Сиднее. Угу. Поэтому мы хотим вспомнить его тоже. И вы знаете, вот и Миклухо-Маклай, и Малько, это ведь, по сути, наши соотечественники, которые проживали в Австралии. И, но мы и других не должны забывать. Например, Нина Михайловна Кристенсен.
1: Да.
0: Вот, выдающаяся совершенно женщина, создатель русистики. 125 лет в этом году отмечается. Я в последний свой приезд в Мельбурн посетил ее могилу, возложил цветы. Я думаю, что память о ней тоже должна сохраняться. 6 сентября в Сиднейской опере выступает русский православный мужской хор Австралии. Он исполняет духовную музыку, народные произведения, регулярно участвует в служениях в православных храмах и тоже несет вот эти вот духовные традиции. Хотя, должен сказать в позитиве, что русская музыка в Австралии исполняется. В Сиднее недавно был концерт Шостаковича и Чайковского исполняли. А в октябре в Мельбурне будет 7-я симфония Шостаковича «Ленинградская» исполняться. Так что в плане культуры здесь много происходит интересных событий. На будущее, кстати, в будущем году исполняется 170 лет со дня рождения Циолковского. Нашего выдающегося ученого. И мы тоже будем этот юбилей отмечать. В этом году, кстати, состоялось торжественное открытие бюста Юрия Гагарина в Вехе. Очень интересное событие было связано со спортом. В июле в Сиднее приехала наша женская сборная по водному поло. Участвовала Кемира, и весьма достойно выступили девушки. Вошли в число четырех сильнейших команд с учетом того, что долгое время они не участвовали в международных соревнованиях. Результат очень достойный. Я тоже лично посетил их матчи. И должен сказать, что

0: было довольно много неравнодушных соотечественников и российские флаги. Кстати, то, что наши спортсменки выступали под государственным флагом, это тоже весьма позитивное явление. Хочу еще раз поблагодарить тех соотечественников, которые пришли поддержать нашу команду. Я, когда говорил о нравственных ценностях, то имел в виду не только культуру, но или спорт, но и более широкие аспекты и контексты, в частности, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие каждый год. Это то, что консолидирует всех нас. Это память о бессмертном подвиге народа. И я здесь не боюсь высоких слов. Поверьте, у меня как бы батюшка воевал, и, в общем-то, в семье, как у многих, жива память об этой войне. И отрадно видеть, что в Австралии соотечественники каждый год, и этот год не стал исключением, хранят эту память. И вот были мотопробеги, и возложение цветов, венков. Вот акция «Георгиевская ленточка». Я лично принял участие в акции «Бессмертный полк» в Сиднее и потом в памятном митинге. Это тоже крайне важно нам продолжать. Очень интересная форма работы – это кинопоказы. Важное искусство, искусство кино, как известно. Посольство и генеральное консульство их проводят, и будем и дальше проводить системную работу на данном направлении, помогать узнавать лучше российский кинематограф. И в этом, и в будущем году это остается нашим приоритетом. Как, впрочем, и в принципе последовательное выстраивание и наращивание взаимодействия с нашими соотечественниками, поддержка культурных, гуманитарных инициатив, содействие деятельности русских школ, творческих коллективов. Мы всегда открыты к диалогу и к конструктивным предложениям. Вот это в части, касающейся культуры, нравственных ценностей. Есть, конечно, много иных тем, связанных с политикой, с региональными событиями, с встречами на высоком и высшем уровне, ФОС, Восточный форум. И мне, если у вас не будет возражений, хотелось бы эту тему обсудить, ну, на более позднем этапе, как бы подводя итоги года, потому что я думаю, что нашим слушателям интересно было бы послушать и о роли России, и о нашей политике, и о значимости этих процессов в мире. Поэтому я готов к диалогу в момент, когда мы договоримся, и когда это будет удобно и интересно. Спасибо.
1: Спасибо, Михаил Иванович. Несомненно, что касается вот этих ШОС, БРИКС, вот эти, да, надо им дать уже, собственно, пройти, устаканиться, устояться. Вот, и как раз какие-то будут уже и под итоги года, действительно, вы правы, какая-то информация, да и не исключено, что, может быть, уже и с Украиной что-то будет решаться. It's otherwise, по-другому говоря, вы дали шикарнейшую палитру вот, культурно-нравственных, так сказать, мероприятий, которые здесь проходили и проводятся. И чувствуется и координирующее ваше, так сказать, посольство и консульство, кажется, деятельность, и консолидирующий, естественно, эффект будет налицо, и он есть налицо. Я тут добавлю маленький там писк, голосок, мне просто уже нечего. Тут у нас, допустим, вы даже не знаю, знаете или нет, но мы, вот я уже сейчас проходил, мы уже Циолковского объявляли, что будет, и многое, и Агнию Барто уже показывали, объявляли. То есть, кого-то сказать, мероприятий, которые здесь проходили и проводятся, и чувствуется и координирующее ваше, так сказать, посольство и консульство, кажется, деятельность, и консолидирующий, естественно, эффект будет налицо, и он есть налицо. Я тут добавлю

Павлю, маленький там писк, голосок, мне просто уже нечего. Тут у нас, допустим, вы даже не знаю, знаете или нет, но мы, вот я уже сейчас проходил, мы уже Циолковского объявляли, что будет, и многое, и Агнию Барто уже показывали, объявляли, то есть кого-то уже даже мы где-то что-то прошли.

0: ну, я не знаю, учат цыганским танцам и призывают мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, приходите, потому что был запрос, так сказать, у комьюнити, у соотечественников, пожалуйста, хотите танцевать цыганочку? Вперед к нам, научим.
1: Вот, Наташа. Ну, это очень интересно, я не знал об этом, спасибо, что сказали, но там, наверное, цыганские песни должны быть под гитару.
0: Ну, наверное, появятся. Тут, кстати, есть цыгане, есть наши, кажется, сейчас не помню, отличная вот эта цыганская дуэт, который, фамилию не помню, они приехали когда-то давно сюда, в Австралию, кажется, одно время даже как-то вроде бы как выступали, потом куда-то вот исчезли, но они где-то здесь. Не знаю, может быть, сколыхнет их вот это вот, если, так сказать, появится. В прошлый четверг, кажется, было первое занятие. В четверг у них там 5:30 до 7, кажется, Наташа Терехова там вроде организует. Вот. И, ну что, чем не шутит, кажется, жизнь, кажется. Понимаете, даже это ведь тоже... Что такое русская душа? Это же не только вот русская, вот она цыганская.
1: Ну, да, цыгане это целый, наверное, своего рода мир.
0: Да?
1: Со своей культурой.
0: Несомненно.
1: Да,
0: инкорпорированным в российское культурное пространство, кажется, никуда от этого не деться. Где вы?
1: Да.
0: Пушкина, кибитки, цыгане, да, господи, сплошь и рядом. Без этого ничего у нас нет. Достоевские, кого хотите, берите. Кажется.
1: Ну, в посольстве цыган нет.
0: Да, пока там нет. Не распространились. Дайте им пока научиться чечетку выдавать, а потом уже будем разбираться. Хорошо. Ну что ж, отлично. Я думаю, что мы действительно сейчас, так сказать, дали, как я сказал, очень такую широкую палитру событий. И да, давайте отложим действительно вот эти политические, более экономические события чуть позже.
1: Давайте мы проведем выборы.
0: Да, сначала проведем выборы, это правильно.
1: Сейчас нас все интересно, да.
0: Угу, окей. Ну что ж, я думаю, что мы обозначили все, во-первых, и выборы. Мы сказали все, что, может быть, какие-то есть, я не знаю, готовы, не готовы, какие-то телефоны контактные или ну, найдут люди на этом же, вот на сайтах, кажется, там все, наверное, будет найдено, если кому-то надо куда-то обратиться.
1: Да, это проще.
0: Угу.
1: На сайтах.
0: Да, окей, то есть выборы мы, в общем-то, осветили. Теперь вот культурно-нравственное, кажется, а насчет победы и того, что вы говорите пафосно, нет, я считаю, что недостаточно пафоса. У нас какое-то стеснение было после коллапса Советского Союза, какое-то говорить о победе, говорить там о победителях и так далее. Вот этот, как он называется, с фотографиями, когда наши идут, бессмертный полк и все прочее, какое-то было стеснение. Я думаю, нечего стесняться, это надо поддерживать, потому что тот, кто не помнит, что было в прошлом, не построит свое настоящее, правильно, это точно.
1: Абсолютно правильно, но вы знаете, с праздником Победы весьма любопытно, насколько я помню, ведь после окончания войны первые годы он особенно и не отмечался.
0: Это так, да.
1: И только...
0: Это Брежнев или Хрущев, я не помню. Кто-то как бы узаконил их. Я читал, но когда читаешь, а потом не запомнишь. Теперь, когда надо, не вспомнить,
1: да.
0: Где-то так.
1: Да. Вот. Но, в общем, сейчас есть полное понимание важности консолидирующего воздействия этого праздника как основы, в том числе для защиты Родины сегодня. Поэтому это очень важно.
0: Несомненно, хоть возьми 19-й, хоть 16-й, хоть 17-й, хоть 21-й век, к нам Европа относится так, как она и относилась всегда. Ничего не меняется в этом плане. Значит, надо помнить, кто наши враги, а кто наши друзья. Армия, флот, победа. Вот это наше.
1: Ну, вы знаете, здесь еще интересный момент. Это восприятие России и ее проблем, с одной стороны, и реальные исторические события, потому что если посмотреть вот на тот же там 16-17 века, Россия же постоянно подвергалась нападениям и постоянно защищалась.
0: Абсолютно.
1: Вот.

0: стороны всех своих соседей, и немцев, и поляков в смутное время.
1: Да, да.
0: Вот, так что...
1: Мы просто, понимаете, мы проживаем нашу жизнь, и вроде бы для нас это вновь, мы сталкиваемся вот с вот этим Западом, консолидированным, допустим, против России. И нам кажется, что вот такого не было. Было. Просто мы не жили в те времена, и все это было. И наши предки, наши, к их чести, кажется, они сумели это отстоять. Может быть, не все получалось, может быть, не все, и сейчас то же самое. Ну, хорошо, летают эти дроны, ничего приятного, взрывается там НПЗ и все прочее, все понятно. Но время идет, работа идет, вот уже поступили сообщения о том, что лазерные подразделения организованы, которые лазерами сбивают очень эффективно, практически чуть ли не 99%. На все надо время, то есть и терпение. Я понимаю, кажется. Ну, тем не менее, народ должен и понимает, что происходит, я так думаю.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Хорошо.
1: Михаил Иванович.
0: Спасибо большое, да.
1: Да, на этом мы тогда, значит, закругляемся. Если еще что-то есть добавить, добавляйте. Если надо будет, выходите всегда на связь, и мы организуем следующее интервью где-то ближе к концу года, там, к ноябрю или в декабре, как получится, кажется. А сейчас большое вам спасибо, что вы уделили время, что вы посетили нас и наших радиослушателей, вот, и за всю вашу всю информацию, за весь позитив, который вы нам сегодня передали. Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Всех вам благ. До следующих встреч. Всего доброго.
0: Спасибо. Да. Да, до свидания.
1: Вы слушали интервью с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Содружестве Австралии Михаилом Ивановичем Петраковым. Ваши приемники настроены на независимое русское радио 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Продолжаем программу.

В свое время Владимир Зеленский создавал неплохие юмористические программы, но ударился в политику. И тогда многим стало уже не до смеха. Оказалось, что чувство юмора Зеленский не утратил. И вот на днях он запретил демонстрацию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории независимой, то есть незалежной Украины. Под санкции попали студии «Анимакорд», ее генеральный директор, авторы сценария и соавтор сериала, режиссер и продюсер. Они создали творение, которое в 2026 году почему-то вдруг и якобы представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Героиня сериала, для тех, кто не смотрел, это симпатичная озорная девчушка в косынке, образ которой навеян русскими народными сказками, попадающая в разные забавные истории. Оказывается, в фильме, завоевавшем множество наград на различных кинофорумах, таится, цитирую, «мягкая сила, способная перевернуть сознание жителей Незалежной и показать, что в России живут не монстры, какими их рисуют пропагандисты на Западе и на Украине, а открытые доброжелательные люди». Все, что происходит и исходит из России, Зеленский считает безусловным злом. К тому же сейчас просроченный президент находится в неадекватном состоянии из-за происходящего на Украине, событий на фронте и особенно своего будущего, мягко говоря, тревожного. И тут вот «Маша и Медведь» – добрый, милый сериал, вызывающий светлые чувства. А они Зеленскому и его компании нужны? Впрочем, он идет по стопам Запада, где разглядели тоже на экране всю ту же мягкую силу России. К примеру, Великобритания и ряд британских политиков пытаются запретить российский мультфильм, так как он очеловечивает, это цитата, россиян. Вопли протеста слышны и в других странах. Вот The Times где-то писала, что фильм про Машу и Медведя, вот теперь цитата, сделан в Кремле как инструмент пропаганды. До этого фильма уже, господи, не знаю, уже, наверное, 15-20 лет. Особенно возмутила британскую газету серия «Граница на замке». Там Маша в фуражке с красной звездочкой охраняет огород медведя и напевает песню «Три танкиста». Рецензенты усмотрели в этом сюжете нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей. Вот такое много лет вбивает в голову, что русские необразованные, жестокие, только думают о том, как починить себе культурных и добропорядочных европейцев и захватить их земли. Но маскируются, напускают на себя хорошие манеры. Вот такое происходит и сегодня. Но давление идет с особой силой. Многие поддаются внушению, тонут в потоке лжи, особенно дети и молодежь. Это материал нежный, податливый. Зеленский же, ясное дело, присмыкается перед своими опекунами на Западе, смотрится в европейское зеркало, пытается рядиться во все британское или французское или немецкое. Тем более, что ненависть к России – это опора его политики. Огромная популярность сериала ведь не только в России, но и за рубежом, где приключения Маши и Медведя посмотрели миллионы детей и взрослых. Вот, кстати, скажу, мультсериал переведен на 25 языков и входит в топ-5 самых популярных детских шоу на планете. Вот это не дает спокойно спать злобному комедианту. Кстати, и в самой Украине герои фильма «Желанные гости во многих домах». Как сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная, украиноязычный YouTube-канал мультсериала «Маша и Медведь» за год собрал более 800 миллионов просмотров. Мультсериал не

только смотрит, но и пересматривает. Действия Зеленского показывают, что он живет в своем зазеркалье. Его указ вызывает скорее обратную реакцию и лишь подогревает интерес к мультфильму. Теперь сериал хотят увидеть еще больше людей. И я рекомендую, посмотрите. Получите огромное удовольствие. При современной технике и наличии интернета это совсем не сложно. Но за интерес можно и заплатить, в прямом смысле слова, особенно на Украине. Так и видятся жители Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и других городов из всей Украины, сидящие в зашторенных квартирах и наблюдающие за бегающими по экрану смешными фигурками. Звук приглушен, хозяева испуганно прислушиваются к малейшему шороху за окнами и дверями. Вдруг сосед бандеровец услышит ненавистную русскую речь и помчится с доносом в СБУ. Ну, чуть ли не 37-й год, да? Который проклинали. У Владимира Высоцкого есть песня, знаете, из канадчиковой даты. Дачи, простите. Как пациенты психиатрической больницы приходят в ужас от телепередачи о Бермудском треугольнике. Помните, там «Нам бермудерно на сердце и бермудно на душе». Как-то так. В филиале истории, там, в финале истории главврач запрещает телевизор, а пациентов охватывает безумие. Вон он, змей, в окне маячит, за спиной штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. Вот так и Зеленский превращает Украину в одну большую психиатрическую лечебницу. В этой несчастной стране запрещены произведения российских писателей и поэтов. Это касается не только современных и советских, но и живших и творивших сотню лет назад, в том числе и на самой Украине. То и дело появляется сообщение об очередных изуверских запретах. Однако на полках личных библиотек жителей Украины по-прежнему еще остаются замечательные книги авторов, запрещенных злобными невеждами. Это Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Федор Достоевского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Константина Симонова, Бориса Васильева, Булата Акуджавы и много других. На Москву по-прежнему настроены радиоприемники и телевизоры миллионов громадян. По горькому признанию министра культуры Незалежной Бережной, 71% украинцев регулярно потребляет российский культурный контент. Фильмы, музыку, телепередачи, книги. Да и мовой пренебрегают, предпочитая привычно общаться на русском языке.

0: К сожалению, дорогие друзья, иногда объявления, которые приходят, не бьют у нас по графику наших радиопередач по средам и пятницам. Но вот в частности, сейчас Русская Православная Церковь Джелонга всех скорбящих радости прислала целый лист объявлений, которые уже по датам все вышли 26-го, 28-го и так далее, на успение. Его нет смысла теперь уже объявлять. А вот есть такое здесь. Патриарх сербский Порфирий будет навещать Австралию в октябре. И в субботу, 10 октября, в 9 часов утра, будет служить литургию в сербском монастыре святого Саввы в Йейлен, около 40 минут от Джелонга. Приглашаю всех православных на это уникальное богослужение и поддержать наших братьев сербов. Итак, патриарх сербский Порфирий будет навещать Австралию в октябре. Но, видимо, еще будут какие-то объявления, и мы сможем их еще уточнить далее.
1: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. В воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге. Адрес 1 Морвелл Авеню. Телефон 97-90. Божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yarron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.
0: Русский дом приглашает по многочисленным просьбам жителей Мельбурна. В русском доме начала работать студия цыганского танца. Занятия проводятся каждую неделю в четверг с 5:30 до 7 вечера. Приглашаются мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики. Иметь танцевальный опыт не обязательно. Важно принести хорошее настроение, удобную обувь, а женщинам широкую юбку в два солнца. Связаться с руководителем этого танцевального коллектива, в который он, несомненно, вырастет дальше, с Натальей, можно по телефону 04-78-905-423. 04-78-905-423 или через Facebook Наташа Джипси, английскими буквами Наташа Джипси. Итак, Русский дом приглашает в студию цыганского танца. Каждый четверг с 17:30 до 19 часов. Русский дом, 118 Грифс Стрит, Фицрой.
1: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам!